государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы. Смирно! Для встречи слева на кра.

0: товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации, войска Московского гарнизона, к параду в ознаменовании 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне готовы. Министр обороны Российской Федерации Белоусов.
1: Здравствуйте.
2: Война!